0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
0: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
2: Реклама.
3: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Слухай наших.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест. I get sick.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши треки.

0: Радио Брест.
1: Раз, как намек на нас два, уже правило три, важных слова одна, что я оставлен.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: Старинное здание бывшего кинотеатра 1 мая, что на Советской 31 в Бресте, поражает своим архитектурным изяществом. Сегодня здание – памятник архитектуры, который охраняется государством. Известно, что это здание существовало уже в начале прошлого века, и в нем располагалась женская гимназия, о чем свидетельствуют многочисленные фото дореволюционного периода. Государственное заведение для девочек появилось в Бресте в 1904 году и просуществовало до 1915 и было образовано путем объединение нескольких классов. Учебное заведение было рассчитано на 500 учениц. Годовой бюджет гимназии составлял тогда 20-40 тысяч рублей и формировался за счет казны, городского магистрата и платы за обучение. Курс обучения включал русский, польский, французский и немецкий языки. Обязательная программа для изучения всеми гимназистками. Иные точные музыкальные науки. Дополнительно, по желанию, за отдельную плату изучали станции и латинский язык. В 1915 году гимназия была эвакуирована во внутренние губернии страны. После Первой мировой войны и последовавшей за ней смены власти, здание по адресу улица Советская, 31 в городе Бресте сменило свое предназначение. По некоторым данным, в 1919 году здесь был открыт кинотеатр «Коалиция», спустя два года переименованный в «Адрию». Этот кинотеатр был самым большим и дорогим в городе. После прихода советской власти в январе 1940 года кинотеатр был национализирован и переименован в 1 мая. Однако новая вывеска висела недолго. Ворвавшиеся в 1941 году представители высшей расы приспособили кинотеатр под свои собственные нужды. Отныне кино стали крутить только для немцев. После войны помещения кинотеатра 1 мая были реконструированы. Появился второй зрительный зал. И казалось, существование его будет вечным. Однако, не выдержав всей прелести киношной конкуренции, не только в 2012 году кинотеатр прекратил свое существование.
0: Брест аудиогид. Поехали.
2: Радио Брест.

0: Реклама. Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176. Телефон рекламной службы 20 35 45.
1: Знай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявлен синоптиками из-за грозы и сильного ветра. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачная с прояснениями погода, местами кратковременные дожди и грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 24-29 градусов, в Пинске 26-28, в Барановичах и Бресте 24-26.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси предлагается ввести запрет на интернет-рекламу игорных заведений. Соответствующий проект закона подготовлен март, сообщили Белта в пресс-службе министерства. Проектом закона предусматривается запрет на интернет-рекламу лотерей, игр, в том числе рекламных, азартных и электронных интерактивных игр, игорных заведений, в том числе виртуальных, за некоторым исключением, а также их рекламу в транспортных средствах. Также запрет на использование образов людей и животных в рекламе игорных заведений и азартных игр. Кроме того, реклама не должна содержать информацию о бонусах, которые могут использоваться для совершения ставок в игорных заведениях. Проект закона направлен на согласование заинтересованным. Районный фестиваль «Ярмарка Дожинки-2026» проходит сегодня в агрогородке Струга Столинского района. Работает ярмарка-выставка «Дожиночный кермаш», масштабная выставка современной сельхозтехники. Через 20 минут стартует праздничное шествие по улице Советской. Состоится церемония награждения передовиков уборочной эстрады и большой праздничный концерт «Буди хлеб, буди песня». Завершится праздник дискотекой и салютом.
0: Новости.
1: В центре Бреста сегодня развернулся школьный базар. Ярмарка работает на улице Гоголя до 18 часов. Товары можно приобрести в более чем 20 павильонах. Продукцию предлагают предприятия концерна «Беллекпром», Брестского облпотребсоюза, индивидуальные предприниматели, швейные фирмы, ортопедический центр, ремесленники. Организована концертная программа, развлекательные мероприятия и интерактивы. В Бресте продолжаются поединки гандбольного кубка «Белгазпромбанка». В стартовом поединке второго игрового дня на паркете спорткомплекса «Виктория» хозяин турнира «Мешков-Брест» встречался накануне с гродненским «Крононом» и победил со счетом 35-30. В заключительный игровой день сегодня «Мешков-Брест» будет соперничать с ЦСКА, а «Кронон» поспорит с «Патайсой». Год назад ЦСКА впервые стал обладателем кубка «Белгазпромбанка». Брестские гандболисты выигрывали этот трофей 10 раз. Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 24-26 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
4: Рассрочка до 6 месяцев.
3: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ, Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: за фейками.
1: В Испании задержали дипфейк-мошенника, который превратил кражу личности в постоянный заработок. Мужчина оформлял квалифицированные электронные сертификаты. Это инструмент, который в странах Европейского Союза открывает полный доступ к госуслугам и кредитам от чужого имени. Аферист всегда готовился на совесть. Искусственное лицо в реальном времени, аналоговый обман голограмм и сотни сим-карт для сопутствующих махинаций. Но однажды великого комбинатора подвела техническая заминка. Программа зависла, и цифровая маска слетела. С вами Елена Дамиева, и охота за фейками. Иногда достаточно нескольких секунд, чтобы распознать истинное лицо мошенника. Большинство политических фейков создаются по принципу «чем страшнее, тем лучше». Главное – напугать, посеять смуту и сомнения. Очередной пример – провокационная подделка с участием министра иностранных дел Беларуси. Дескать, смотрите и слушайте, граждане. Максим Рыженков сделал громкое заявление. Якобы Wildberries де-факто банкрот. Его мощности переносятся в Беларусь без согласия Минска, а негативные последствия уже не за горами. Заявление и впрямь громкое, вот только фальшивое. В оригинальном видео, на основе которого создан фейковый ролик, вообще нет ни слова о маркетплейсе. Чуть больше месяца назад, когда Максим Рыженков выступал перед прессой, речь шла о политическом и культурном сотрудничестве Беларуси и Индонезии. Как видите, нет повода быть в шоке. Напомню, что компания Wildberries еще в начале августа официально опровергла слухи о выводе ключевых логистических центров из России. Новые объекты, включая комплекс в индустриальном парке «Великий камень», строятся дополнительно, а не взамен российских мощностей. Я уже не раз рассказывала о том, как попытки заработать на бирже заканчиваются потерей всех вложенных по совету мошенников средств. Но бывает и другое развитие событий. Героиня нашей истории – 60-летняя пенсионерка, которая однажды решила освоить торговлю нефтью, криптовалютой и другими биржевыми активами. В мессенджере женщина нашла трейдеров, которые объяснили ей суть игры на понижение. Казалось, что дела пошли в гору. Успешные операции приносили видимый доход, но однажды фейковый аналитик сообщил, что горе-ученица допустила ошибку, которая якобы стоила брокеру $5000. И этот долг, дескать, теперь надо отработать. На банковскую карту стали поступать реальные деньги, которые велено было переводить дальше. Значение слова «дроппер» женщина узнала после того, как ее банковский счет был заблокирован по постановлению правоохранительных органов. Оказалось, что пенсионерка стала промежуточным звеном в цепочке незаконных переводов. Она собственными руками помогала мошенникам выводить деньги тех, кто точно так же мечтал озолотиться на бирже, забыв о том, что аферисты торгуют не акциями, а благосостоянием и свободой своих жертв. Взрослым биржа, а наивным детям фейковые миллионы от щедрых стримеров. В ТикТоке юным зрителям предлагают крупные денежные переводы в обмен на платные игровые подарки. Все просто, заверяют подростков. Тратишь все карманные деньги, занимаешь лидерскую позицию в топе дарителей и получаешь быстрый и легкий доход. В эфире мошенники демонстрируют свою честность. На глазах изумленной публики переводят победителям десятки тысяч долларов. И мало кто из участников этого мошеннического стрима догадывается, что на самом деле вместо переводов ведущие рассылают фиктивные подтверждения. А вот зрители вкладывают реальные деньги. По оценке специалистов, один час такого эфира приносит аферистам в среднем около $600. А несколько сеансов в течение недели легко добавляют к этой сумме несколько нулей. Как говорится, с миру по нитке. С вами была Елена Дамиева. Берегите своих детей и не забывайте, исход этой долгой охоты зависит от каждого из вас.
0: Охота за фейками.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам. Большая летняя распродажа «Васкона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Тратите? Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31. Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов-лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли, уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слушай наших.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В спорткомплексе Полесского государственного университета торжественно открыли 29-ю республиканскую отраслевую спартакиаду Министерства финансов Республики Беларусь. В соревнованиях принимают участие сборные команды шести областей, города Минска, Министерства финансов и Белорусского бюро по транспортному страхованию Белорусской национальной перестраховочной организации «Стравиты», информационно-вычислительного центра Минфина, Белэксим-гаранта, Белгостраха. Участие в спартакиаде принимает первый заместитель председателя горисполкома Дмитрий Городецкий, председатель горисполкома Валерий Рябковец, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах, участница трех Олимпиад, рекордсменка мира, призер чемпионатов мира и Европы Анна Батюшко. В Остромичево Брестского района проходит сегодня Большой субботник. В этом году после долгого перерыва там пройдут дожинки. Уже в следующие выходные в Остромичево будут чествовать хлеборобов Брестского района. Сегодня более 250 работников предприятий и организаций района собрались, чтобы навести порядок перед праздником. К слову, в Остромичево к дожинкам сделали масштабный ремонт местных школ и дома культуры, отремонтировали фасады зданий, переложили асфальт дорог и тротуарную плитку.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В музее «Пятый форт» сегодня начинаются мероприятия, посвященные событиям лета 1915 года и истории Первой мировой войны. Два дня там будет проходить шестой фестиваль военно-исторической реконструкции «Непокоренная твердыня». Сегодня с 12.30 до 18 будет работать интерактивный военно-исторический лагерь реконструкторов на примере нижних чинов русской императорской и германской кайзеровской армии. Посетители смогут увидеть несение часовой службы и элементы повседневного армейского быта, работу лазарета и медицинских служб, телеграфиста, обучение приемам штыкового боя, метание ручных гранат, выставку исторического вооружения, униформы. Завтра состоится реконструкция боевых действий. Большой семейный фестиваль профессии «Единорог» проходит сегодня в Бресте при поддержке горисполкома. Представлены более 100 профессий для детей. В простом и интерактивном формате они могут попробовать себя в роли разных специалистов, получить первую трудовую книжку и настоящую зарплату. Ее можно потратить на сладости прямо на фестивале в магазинах от официальных партнеров. Город профессии будет работать сегодня и завтра с 11 до 18 часов. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 24-26 с плюсом.

0: Реклама. Авто выбирай на бутик Автобай.
1: Авто продавай на бутик Автобай.
0: Авто меняй на бутик Автобай.
1: Авто покупай на бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за гроз и сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер южный с переходом на западный 6-11, порывы до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 24 до 29. В Пинске 26-28, в Бресте и Барановичах сегодня 24-26 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
6: АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
7: Открыто акционерное

0: сообщества «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Царское золото объявляет знойную распродажу. Только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в царском золоте. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by.
0: Три десятилетия уникальных встреч и сценического волшебства. Юбилейный фестиваль «Белая Вежа» собирает золотой фонд. В программе возвращение легендарных коллективов лауреатов. Драматические, музыкальные и кукольные спектакли. Уникальные жанры. Настоящий калейдоскоп современного сценического искусства. Не пропустите важнейшее культурное событие театрального мира. До встречи в сентябре. Подробности на сайте Брестского академического театра драмы и в социальных сетях.
3: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте ОМА.бай.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о своей машине? Не упусти свой шанс. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купала 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Отличные новости! Гипермаркет «Билд» в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет «Билд». Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Хлеборобы страны сейчас активно поставляют продовольственное зерно в счет госзаказа. Весь процесс отлажен до минуты, и поэтому даже малейших задержек не возникает. Заместитель директора по качеству открытого акционерного общества «Брест хлебопродукт» Ирина Мисько поясняет, что для приемки продовольственной пшеницы и ржи на предприятии подготовили 2 автомобиля-разгрузчика, по одному для ячменя и проса. Только продовольственной пшеницы на предприятии планирует закупить 32 800 тонн. И уже сформировали большую часть этого объема. Пополняет запасы других культур. В сутки принимает около 2500 тонн урожая. До конца августа государственный заказ по продовольственному зерну в Брестской области должен быть выполнен полностью. С начала уборочной кампании в Брестской области сотрудники милиции активно контролируют сельскохозяйственный сектор. По данным ОВД Брестского облисполкома, за этот период выявлено 161 нарушение и 32 преступления. Рейдовые группы ежедневно посещают хозяйство, проверяют состояние техники и ее исправность и законность списания, а также следят за расходованием товарно-материальных ценностей и топлива. Особое внимание уделяется сохранности имущества и дисциплине работников. Так, в Ганцевичском районе сотрудники милиции раскрыли факт хищения. 57-летний работник сельхозпредприятия украл из склада электродвигатель стоимостью более 1800 рублей. Возбуждено уголовное дело.
0: Новости.
2: Год белорусской женщины.
1: 30 лет назад брещанка Екатерина Карстен принесла Беларуси первое олимпийское золото. Беларусь тогда отправила в Атланту на свои первые летние игры целую россыпь звезд мирового спорта. Однако с золотой наградой штата Джорджия вернулась только она, 24-летняя гребчиха-одиночница Ходатович. Спустя 4 года в Сиднее 2000 вышедшая замуж Екатерина Карстен стала двукратной олимпийской чемпионкой. Свою последнюю олимпийскую медаль бронзу она выиграла 16 августа 2008 года на играх в Пекине. Сегодня легенда работает тренером и передает свой уникальный опыт молодым белорусским академикам. В рамках реализации государственных инициатив, приуроченных Году белорусской женщины и в целях укрепления корпоративного духа, популяризации семейных ценностей и сохранения национальных культурных традиций, в Брестской центральной поликлинике проводится конкурс-выставка декоративно-прикладного искусства «Ее рук дело». Выставка изделий будет размещена в холле учреждения здравоохранения по 28 августа. Информация от партнеров. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на goldifisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Праздник, встреча, конференция, ужин. Клуб 11.11 для событий любого масштаба. Банкеты, корпоративы, деловые встречи, приватные ужины и просто вкусные обеды. Клуб 11.11 – место с историей, место для ваших историй. Брест, улица Лейтенанта Рябцева, 124, плюс 375-44-719-11-11. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест.фм.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-332-44-44.
2: Требуется водитель-международник категории С, Е по странам СНГ Евросоюза. Зарплата до 300 рублей в сутки. Телефон плюс 375-29-915-70-89. 375-29-915-70-89.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Безопасный смартфон для детей, электромобиль с Алисы, а также новый взгляд на цифровизацию от Xbox. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Мир взрослых смартфонов становится слишком перегруженным, и в IHMD решили вернуть гаджетам их истинную цель – связь. Инсайдеры поделились характеристиками детского смартфона Explorer One Neo, и это устройство радикально отличается от всего, что мы видим сегодня. Вместо тяжелого Android телефон работает на базе системы Artos Touch. У него всего 128 мегабайт памяти и крошечный 3,5-дюймовый экран. Никаких социальных сетей, никаких отвлекающих фактов. Никакой зависимости от контента, но главное приложение здесь – Guardian. Оно позволяет родителям в режиме реального времени отслеживать перемещение ребенка и полностью контролировать функционал устройства. Информации о стоимости и официальном релизе пока нет, но концепция антисмартфона уже находит отклик у аудитории.
0: Точка сборки.
1: Российский рынок электромобилей пополнился новой моделью. Компания AVN открыла предзаказы на Omo 5. Автомобиль построен на базе проверенного китайского GAC-AN Y+. Но его мозги — это плод совместной разработки с Яндексом. И именно интеграция ИИ-помощника Алиса делает этот электрокар по-настоящему умным. Управлять почти всеми функциями машины можно голосом. От обогрева сидений и настройки климата до управления мультимедиа. Под капотом у Omo 5 скрывается электромотор мощностью 204 лошадиные силы, позволяющий разогнаться до сотни всего за 8,5 секунд. По запасу хода все стандартно для классики. Машина представлена в двух версиях – Pro за 33 тысячи долларов и Max за 35,5 тысяч долларов.
0: Точка сборки.
1: Для геймеров, которые годами собирали физическую библиотеку игр, наступают судьбоносные времена. The Verge раскрыли детали функции Disk.to Digital, над которой долгое время работала Microsoft. Идея проста и гениальна. Вы сможете перевести игры с физических носителей в цифровой формат, навсегда привязав их к своему аккаунту. По словам Джеза Кордена из Windows Central, запуск проекта с кодовым названием Positron может состояться уже в самое ближайшее время. На это намекнул и Брэд Россетти, руководитель программы Xbox Insider, пообещав, что грядущее обновление системы станет для игроков настоящим подарком. Ожидается, что оцифровать получится практически всю библиотеку для Xbox Series и большинство хитов с Xbox One. Для игроков это идеальное решение. С выходом Project Helix и постепенным отказом от дисковых приводов, Microsoft делает возможность сохранить свою коллекцию, не превращая игры в бесполезный пластик. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон, купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Пора в ОМА. Кастрюля алюминиевая 5,2 литра за 49,99. Сковорода с антипригарным покрытием 26 сантиметров за 32,90. Скидка на кружки и тарелки до 50%. Акция действует по 31 августа. Если за товарами для дома, то в ОМА. Подробности по телефону 536-4500 и на сайте OMA.BY.
5: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в ЗИКа. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. ЗИКа. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
7: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
8: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
9: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Отличные новости! Гипермаркет Билд в городе Барановичи и городе Пинске запускает акцию «День соседа». До конца августа скидка минус 12% для иногородних покупателей. Барановичи каждую субботу, Пинск каждое воскресенье. Ждем вас за покупками гипермаркет Билд. Город Барановичи, улица Кирова, 91А. Город Пинск, улица Брестская, 140А.
2: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси продолжают развивать сеть групп раннего возраста в детских садах. Такие детские учреждения позволяют матерям при желании раньше возвращаться к профессиональной деятельности. С начала учебного года число по всей стране вырастет до 600. Таких групп сейчас насчитывается около 500. Работать развивающие пространства будут не только в режиме кратковременного пребывания, но и по 10,5-12 часов. Завершив жатву, аграрии Брестской области активизировали работы по заготовке травяных кормов. Десятки сельхозпредприятий ведут третий укос трав. 9 районов приступили к уборке кукурузы на силос. К началу третьей декады августа заложили в траншеи свыше 2 миллионов тонн корма. Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облсполкома Анатолий Щепленков отмечает, что в расчете на условную голову крупнорогатого скота в сельхозорганизациях области 10,4 центнера корма единиц травяных кормов, примерно на 1 центнер меньше, чем год назад.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Юбилейный 10-й фестиваль лошади «Полесская Нива-2026» начался сегодня в агрогородке Ремель. Сегодня проходят республиканские детские соревнования на пони и соревнования по преодолению препятствий. Завтра – главный зрелищный день. Состоятся парад участников и районные соревнования конных упряжек, выводка племенных лошадей, показательное шоу. Иксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, среди которых лаймборрелиоз, клещевой энцефалит, анаплазмоз и эрлихиоз. С начала года на территории Бреста и Брестского района в организации здравоохранения уже обратилось 1619 человек с укусами клещей, в том числе 734 ребенка. Чаще всего укусы отмечают после посещения лесов. Необходимо защищаться от клещей во время отдыха в лесу при выполнении работ на приусадебных и дачных участках. Надевать одежду, максимально защищающую тело, головной убор, использовать репелленты. При посещении лесов и дачных участков каждый час необходимо осматривать тело и одежду на наличие клещей. В первые часы после обнаружения укуса необходимо обязательно обратиться к врачу. По вопросам профилактики клещевых инфекций можно обращаться в Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии по телефону 93 24 46. Информация от партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Тратите. Копите с каждой покупки. Откройте безотзывный онлайн-вклад «Личный выбор» в ПВА «Белинвест». Подключите копилку БИП с округлением трат и получайте доход до 14,14% годовых. Подробнее на belinvestbank.by. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
5: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
6: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Побеждай с рассрочкой от Белтелекомшоп. Покупай товары в Белтелекомшоп, копи баллы и выигрывай смартфоны и главный приз – электромобиль. Больше покупок, больше шансов. Белтелекомшоп. Подробности на игрошоп.бтк.бай и по телефону плюс 375-29-622-94-13. Период проведения рекламной игры с 1 июля по 5 ноября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Радио Брест. Барбара Стрейсанд.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Региональные новости. Жабинка.
3: 15 часов с новостями Жабинковского района. Мария Демчук. Добрый день. В сентябре в Жабинковском районе пройдет аукцион по продаже 10 новых земельных участков по 15 соток в деревне Саки в 6 километрах от города-спутника Жабинка. Это не просто участки, полноценный новый квартал. Здесь уже подведены все необходимые коммуникации – электричество, газ, связь от Белтелекома. Улицы будут с гравийным покрытием и тротуарами. Стартовая цена участка составляет всего 6428 рублей 67 копеек. Все интересующие вопросы можно задать в Жабинковской архитектуре. В Жабинке произошло событие, которое согрело сердца многих. Снова распахнул двери детский дом семейного типа. В уютный просторный дом, где совсем недавно было тихо, вернулся детский смех. Свою новую главу жизни здесь начала Алла Тагиева, женщина с огромным сердцем, которая стала мамой для 8 мальчиков и девочек. С новосельем семью пришли поздравить почетные гости, которые вручили детям канцелярские принадлежности к новому учебному году, а также подарки для обустройства быта. Уже в следующую субботу, 29 августа, агрогородок Кривляны превратится в центр притяжения всего Жабинковского района. Там пройдут традиционные дожинки 2026 – праздник урожая и людей труда. В программе выставка современной сельхозтехники и военной техники, интерактивные площадки от организации района. Гостей ждет торжественное шествие трудовых коллективов, большой концерт с участием приглашенных артистов и, конечно, праздничная дискотека.
0: Новости.
3: По 23 августа на территории Жабинковского района проходит профилактическая акция «Дом без пожара». Ее цель – предупредить возгорание в жилых домах и напомнить жителям о правилах безопасности. Сотрудники Жабинковского районного отдела по чрезвычайным ситуациям вместе с представителями других служб проводят подворовые обходы. Особое внимание уделяется жителям Жабинки, а также Степанковского и Кривлянского сельских советов. Специалисты проверяют состояние печей, электропроводки и проводят разъяснительные беседы. С 25 августа по 5 сентября в Беларуси проводится традиционная акция «ГАИ. Внимание, дети!». Согласно требованию правил дорожного движения, водители обязаны включать ближний свет фар или дневные ходовые огни в светлое время суток. Школьники возвращаются с каникул, поэтому мера направлена на повышение заметности транспорта для детей перед началом учебного года. За нарушение предусмотрен штраф до 3 базовых величин, а это 135 рублей. С новостями Жабинковского района знакомила Мария Демчук. Дальше о погоде на Брещине.
0: Погода.
3: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
5: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Новини. Головне.
2: У Бресті 16 годин. У студії Марія Тямчук. Добрий день. Сьогодні у випуску. У Білорусі пропонується увести заборону на інтернет-рекламу і гральних установ. У Ганцевіцькім лясгасі стартувала оцінка чаканного урожаю жолудого дуба. У Бресті можна замовити мелодію фонтана. Про гэта інше далі більш подробязно. У Беларуси пропонуется ввести заборону на интернет-рекламу игральных установ. Отповедный проект закона подрихтован Министерством антимонопольного регулирования, поведомили Белта у пресс-службе министерства. Проектом закона предугледжується заборона на интернет-рекламу лотереи, гульняв, у тим ліку рекламных, азартных и электронных интерактивных гульняв, игральных установ, у тим ліку виртуальных, за некоторым выключением, а так само их рекламу у транспортных сродках. Так само заборона на використання в образов людей и живёл у рекламе игральных установ и азартных гульняв. А кроме того, реклама не повинна змещать информацию об бонусах, которые могут выкористовываться для здійснення ставок у игральных установах. Проект закона накерованный на узгоднение зацікавленным. У спорткомплексе Полесского державного университета открыли сегодня 29-ю республиканскую галиновую спартакиаду Министерства финансов Республики Беларусь. У спаборництвах берут удел сборные команды шести областей: Минска, Министерства финансов и Белорусского бюро по транспортным страхованиям, Белорусской национальной перестраховочной организации «Стравиты», информационно-вылечального центра Минфина, Белэксимгаранта, Белдержстраха. Гоноровые гости республиканской спартакиады: перший намесник старшини облвыканкама Дмитрий Городецкий, старшиня гарвыканкама Валерий Рабковец, заслуженный майстер спорту Республики Беларусь по тяжкой атлетице, серебряный призер олимпийских гульняв у Афинах, удельница трех чемпионатов света Анна Батюшка. Об финальных выниках подрихтовки школы детячих садов Бреста до нового навучального года рассказал журналистам начальник отдела по адукации Брестского гарвыканкама Анатоль Носков. У бюджете города Бреста на подрихтовку установ адукации до нового навучального года, закуп материальных ресурсов, бягучие капитальные ремонты было предугледжено практически 17 миллионов рублей, отзначил начальник отдела по адукации. За 2,5 месяца выполнены великий объем работ от ремонту фасадов и дахов до обновления хатша-блоков, спальных помешканий и классных кабинетов. Были проведены ремонты даху 25 установ адукации. Пашпарты готовности подписаны во всех установах агульной середней адукации, за выключением середней школы номер 3. У ей протягивается капитальный ремонт. Сёлета радки молодых наставников установ адукации Бреста пополнили 208 специалистов. У Ганцевіцькім лясгасі стартувала оцінка чаканого урожаю жолудого дуба. Інженер по лесоаднаўленні і меліярації Оксана Бабіч почала штогодовы моніторинг постоянных лесонасенных плантацій, каб прогнозаваць аб'ёмы нарыхтоўкі насення для забеспячэння ўзнаўлення лясоў. У ходзе дэталёвага абследавання спецыяліст правядзе візуальную оцінку стану дрэў, прааналізуе колькасць і якасць пладоў, якія фарміруюць.

0: Брест аудиогид. Поехали!
1: До недавнего времени Брест особо не мог похвастаться экотрупами. По крайней мере, в том изобилии, которым может похвастаться столица. Однако все изменилось в 2019 году, когда в городе над Бугом появилась собственная экотропа и, что приятно, в самом центре города. Зеленый маршрут назвали «Дорога жизни», что прямо указывает на связь человека с природой. Новый маршрут, пролегающий вдоль реки Муховец и живописных озер, быстро завоевал популярность у брещан. Протяженность тропы позволяет выбирать участки для коротких прогулок или отправиться в полноценное путешествие по природному миру города. Вдоль маршрута установлены информационные стенды, рассказывающие о флоре и фауне, включая редких обитателей, занесенных в Красную книгу. Дорога жизни – не только место для отдыха, но и познавательный маршрут, особенно интересный для семьи с детьми. Популярность Брестской экотропы говорит сама за себя. Сразу после открытия она привлекла множество поклонников. От любителей пеших прогулок до велосипедистов. Любители скандинавской ходьбы тоже оценили преимущества новой тропы. Некоторые виды самокатов также чувствуют себя здесь в своей стихии, с чего не скажешь о роликовых коньках. Для них поверхность, к сожалению или к счастью, не совсем подходящая. Дорога жизни стала излюбленным местом для фотографов, охотящихся за уникальными кадрами брестской природы. Создатели тропы бережно относятся к естественной среде. Сухие деревья и ветки остаются на месте, поддерживая природную экосистему. Дорога жизни – результат многолетних усилий активистов и финансовой поддержки Европейского Союза. Сегодня это гордость Бреста и обязательный пункт в программе каждого гостя.
0: Брест аудиогид. Наша музыка.

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
0: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Знай наших.

0: Точка сборки на Радио Брест.
1: Всем привет! С вами Влад Романенко и это «Точка сборки». Сегодня в выпуске. Безопасный смартфон для детей, электромобиль с Алисой, а также новый взгляд на цифровизацию от Xbox. Ну что ж, начнем.
0: Точка сборки.
1: Мир взрослых смартфонов становится слишком перегруженным, и в IHMD решили вернуть гаджетам их истинную цель – связь. Инсайдеры поделились характеристиками детского смартфона Explorer One Neo, и это устройство радикально отличается от всего, что мы видим сегодня. Вместо тяжелого Android телефон работает на базе системы Artos Touch. У него всего 128 МБ памяти и крошечный 3,5-дюймовый экран. Никаких социальных сетей, никаких отвлекающих фото. Никакой зависимости от контента, но главное приложение здесь — Guardian. Оно позволяет родителям в режиме реального времени отслеживать перемещение ребенка и полностью контролировать функционал устройства. Информации о стоимости и официальном релизе пока нет, но концепция анти-смартфона уже находит отклик у аудитории.
0: Точка сборки.
1: Российский рынок электромобилей пополнился новой моделью. Компания AVM открыла предзаказы на Omo 5. Автомобиль построен на базе проверенного китайского GAC AN Y Plus, но его мозги — это плод совместной разработки с Яндексом. И именно интеграция ИИ-помощника Алиса делает этот электрокар по-настоящему умным. Управлять почти всеми функциями машины можно голосом, от обогрева сидений и настройки климата до управления мультимедиа. Под капотом у Omo 5 скрывается электромотор мощностью 204 лошадиные силы, позволяющий разогнаться до сотни всего за 8,5 секунд. По запасу хода все стандартно для классики. Машина представлена в двух версиях – Pro за 33 тысячи долларов и Max за 35,5 тысяч долларов.
0: Точка сборки.
1: Для геймеров, которые годами собирали физическую библиотеку игр, наступают судьбоносные времена. The Verge раскрыли детали функции Disk2Digital, над которой долгое время работала Microsoft. Идея проста и гениальна. Вы сможете перевести игры с физических носителей в цифровой формат, навсегда привязав их к своему аккаунту. По словам Джеза Кордена из Windows Central, запуск проекта с кодовым названием Positron может состояться уже в самое ближайшее время. На это намекнул и Брэд Россетти, руководитель программы Xbox Insider, пообещав, что грядущее обновление системы станет для игроков настоящим подарком. Ожидается, что оцифровать получится практически всю библиотеку для Xbox Series и большинство хитов с Xbox One. Для игроков это идеальное решение. С выходом Project Helix и постепенным отказом от дисковых приводов Microsoft делает возможность сохранить свою коллекцию, не превращая игры в бесполезный пластик. С вами был Влад Романенко. О том, что еще вышло полезного, расскажу в следующий раз. Услышимся.
0: Точка сборки на Радио Брест.
2: Наша музыка.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
0: Слушай, хиты первой линии. Модный дип и упругий клабхаус каждую субботу в 9 вечера. Хиты первой линии. Powered by Radio Brest. От DJ First Line. Let's

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: С MaxLineом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
0: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
0: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
0: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся. С Максайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
4: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максимом, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, днем местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 9 до 14, днем от 19 до 24. В Барановичах ночью 9-11, днем 19-21, в Пинске ночью 10-12, днем 20-22, в Бресте ночью от 12 до 14, днем от 21 до 23 с плюсом.
2: Реклама.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом. We'll be right back.

уходи, забирай ключи. И над нами упал небосвод. Это все не любовь.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Слушай наших.

0: Погода.
1: Оранжевый уровень опасности объявили синоптики из-за сильного ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области 19-24, в Барановичах 19-21, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши треки.